0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара
1: хит. Джими Роджерс, Ривер Адика.